Радио Рубин. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо Вездар. При теби дома. На пути и на вдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.